0: Веселовке.
1: Амо!
0: Ульфете Йоксикена!
1: Амо!
0: Эте Гио Сефа Просто! Так Екло! Прочь покедаты! Сас Блазли!
1: Адислава!
0: Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава! Адислава